рабочая, и лифт труба чистый, и рушалаем, идти за вами не желаем, мы в России останемся.